правде. Чекаш одане аплаузе за сваки покрет усана, док ти лице зрачи снагу сладкого немира.